парада поводом национального праздника Республики Французские до напада Бастилии. Свяченности на отводе французского президента Эммануэла Макрона присутствует Бешевый Яков Милатович. Povređena nakon kontakta sa propelerom glisera, dodatno pojačane kontrole na